Свой голос. Наша антенна. Okay, okay, wait. Ведь на кастинг Radio Kiss.fm. Hey!